0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Мечтаете об уютном доме?
11: Вам в «Электросвет».
10: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
11: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
12: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
13: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
14: Телефон 62-24-31.
15: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Магадане небольшая облачность, на термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы.
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Дружба – это всего лишь название плавленного сырка. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, Земля, осуществляемых на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
13: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
14: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10». Мощностью 200 киловатт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 7 июня отмечается Всемирный день пищевой безопасности. Его цель – снизить распространение болезней пищевого происхождения. По статистике, ими ежегодно страдает до 30% населения развитых стран. Основная опасность исходит от продуктов, загрязненных бактериями, паразитами, токсинами или химическими веществами. Ведь от места производства и до стола человека путь длинный, а значит, здесь должны учитываться многие факторы. От использования допустимых химических добавок и норм транспортировки до правильного приготовления. В России сегодня день краудфандинга. Праздник, как и само явление, в повседневной жизни используется относительно недавно. Простыми словами, краудфандинг – это народное финансирование. То есть те люди, как правило, в интернете вкладывают свои деньги, чтобы поддержать какой-либо проект или организацию. Фактически, это отражение фразы «с миру по нитке». Кстати, благодаря краудфандингу появились такие товары, как домашний 3D-принтер, очки виртуальной реальности и умная бытовая техника. Вернемся во времена, когда на картах было много пробелов, а историю писали путешественники и первооткрыватели. 7 июня вспоминают об одном из великих мореплавателей. Это адмирал Врангель Фердинанд Петрович. В 1817 году мичманом он принял участие в кругосветном плавании на корабле «Камчатка», а уже через 3 года возглавлял Колымский отряд экспедиции. Она проводила обследование побережья Северо-Восточной Сибири, чтобы найти ответ на вопрос, соединяются ли азиатские и американские материки. Из необычных и вкусных праздников сегодня день пончика. И хотя он не скован географическими рамками, с особым отношением его отмечают в США. Что неудивительно, ведь это практически кулинарный символ страны. Но если копнуть глубже, то окажется, что прибытие современного пончика к американским берегам произошло в начале 18 века, когда голландская выпечка начала появляться в Нью-Йорке и других городах. Кстати, несмотря на национальный характер праздника для американцев, именно в китайском городе Гуанчжоу появился небоскреб в виде самого большого пончика. Здесь и прервемся. Тебе хорошего дня, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Новый час. На Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
3: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
8: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Магадане небольшая облачность, на термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Выходной взрослого человека – это лежать, надеясь, что тебе никто не позвонит и не напишет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Томас Мрац.

Социальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 7 июня.
6: Авен.
8: Подходящий день для общения и коротких поездок. Среди разнообразных известий, которые вы получите, будут встречаться забавные новости и странные предложения. Часть информации потребует пересмотра и очистки от посторонних деталей, выявления сути, возможно, неожиданным путем.
6: Телец.
8: Часть ваших покупок будет продиктована необходимостью и может быть совершена вопреки уже намеченным планам. В этом есть положительный момент. Непосредственная нужда в конкретных мелочах избавит вас от бесплодных попыток спорить, размышлять и сомневаться.
6: Близнецы.
8: Вам будет легко встроиться в предлагаемые условия, обстоятельства, повышается ваша подвижность, а также и лукавство, хитрость, изворотливость. Информированность пойдет вам на пользу, независимо от характера сведений, в курсе которых вы стремитесь оставаться.
6: Рак.
8: Если вы сумеете хладнокровно и беспристрастно относиться к связям и новостям этого дня, а также постараетесь держать при себе полученные сведения, то останетесь удовлетворены событиями, в которые были вовлечены.
6: Лев.
8: Разнообразие контактов, общение с приятелями и единомышленниками отвлечет вас от напряженных и ответственных раздумий, связанных с семейными делами. Обмениваться мнениями с людьми станет гораздо легче, в том числе и с членами семьи, так как даже в сложных вопросах они будут готовы пойти на компромисс.
6: Дева.
8: В течение дня вы получите не одну возможность удовлетворить собственное любопытство. Новости, связанные с вашей карьерой и реализацией планов, будут иметь приоритетное значение. Приготовьтесь к тому, что не все услышанное придется вам по душе.
6: Весы.
8: Благодаря общению с разными людьми, многообразию их мнений и знаний, вы получаете возможность скорректировать свои планы, расширить их, сконцентрироваться полностью на выполнении поставленных себе задач сегодня не получится.
6: Скорпион.
8: Дела, связанные с семейными обстоятельствами, родственными контактами, условиями и оплатой проживания, вы сможете легко решить, используя нестандартный подход. В случае сомнений и подозрений вам поможет тактика умолчания, иносказания, утаивания некоторых моментов.
6: Стрелец.
8: Отсортируйте свои контакты по степени их важности, иначе перепутаете ни к чему не обязывающие забавные встречи с другими связями, более вескими и значительными. Неожиданность, непредсказуемость деловых связей не означает, что ими нужно пренебрегать.
6: Козерог.
8: Занимайтесь разнообразными служебными вопросами организации повседневного труда. Будьте готовы конструктивно и быстро решать мелкие дела, но не раздувайте их значение до вселенского.
6: Водолей.
8: Ваш ум не может дремать, когда вокруг столько разнообразной информации. Воспользуйтесь случаем, чтобы установить понимание с теми, кого любите, почувствовать единство с ними. Ваше творчество, особенно литературное, будет ими инстинктивно понято.
6: Рыбы.
8: В домашних делах вы можете взять на себя функцию информатора, посредника, а если в доме есть маленькие дети, то сыграть для них роль рассказчика, сказочника. Важное значение имеет связь с родственниками, получение новостей из внешнего мира.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта.

0: и то, что надо.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Магадане небольшая облачность, на термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам.

0: и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Томас Мрац. Тетрис.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Компания «Метрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Метрал». Звоните 200-800.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Одевайтесь модно! В магазине «Kinder City» поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. «Kinder City» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: отдохнешь как надо. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

0: В Магадане небольшая облачность. На термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Относительное бездействие – это когда ты лежишь и наслаждаешься отдыхом, но находишься в полной боевой готовности.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
6: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реальные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 7 июня отмечается Всемирный день пищевой безопасности. Его цель – снизить распространение болезней пищевого происхождения. По статистике, ими ежегодно страдает до 30% населения развитых стран. Основная опасность исходит от продуктов, загрязненных бактериями, паразитами, токсинами или химическими веществами. Ведь от места производства и до стола человека путь длинный, а значит, здесь должны учитываться многие факторы. От использования допустимых химических добавок и норм транспортировки до правильного приготовления. В России сегодня день краудфандинга. Праздник, как и само явление, в повседневной жизни используется относительно недавно. Простыми словами, краудфандинг – это народное финансирование. То есть люди, как правило, в интернете вкладывают свои деньги, чтобы поддержать какой-либо проект или организацию. Фактически, это отражение фразы «с миру по нитке». Кстати, благодаря краудфандингу появились такие товары, как домашний 3D-принтер, очки виртуальной реальности и умная бытовая техника. Вернемся во времена, когда на картах было много пробелов, а историю писали путешественники и первооткрыватели. 7 июня вспоминают об одном из великих мореплавателей. Это адмирал Врангель Фердинанд Петрович. В 1817 году мичманом он принял участие в кругосветном плавании на корабле «Камчатка», а уже через 3 года возглавлял Колымский отряд экспедиции. Она проводила обследование побережья Северо-Восточной Сибири, чтобы найти ответ на вопрос, соединяются ли азиатские и американские материки. Из необычных и вкусных праздников сегодня день пончика. И хотя он не скован географическими рамками, с особым отношением его отмечают в США, что неудивительно, ведь это практически кулинарный символ страны. Но если копнуть глубже, то окажется, что прибытие современного пончика к американским берегам произошло в начале 18 века, когда голландская выпечка начала появляться в Нью-Йорке и других городах. Кстати, несмотря на национальный характер праздника для американцев, именно в китайском городе Гуанчжоу появился небоскреб в виде самого большого пончика. Здесь и прервемся. Тебе хорошего дня, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности «Лечебное дело».

0: под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Магадане небольшая облачность, на термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
2: «Адамант» не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
6: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Интроверты – это люди, для которых в аду нет отдельного котла. В общем, в этом и есть само наказание.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества. Выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Томас Мраз. Тетрис.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 6-5-1.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы?

Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 7 июня в Сусумане малооблачно, с температурой от 16 до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 2 метра в секунду. В Талоне малооблачно, температура от 11 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Магадане небольшая облачность, на термометре от 5 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
8: Надежность и качество.
9: Адамант, молодцы.
10: Достойный сервис.
8: Адамант, да. Индивидуальный подход.
11: Наш ответ – Адамант.
12: Победа знатоков. Это Адамант.
13: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
14: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
15: Телефон 62-24-31.
16: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
17: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
18: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
19: Тотальная свежесть на Карибу.
0: Томас Мраз. Тетрис.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
6: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
6: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
6: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
6: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago.
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
12: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
13: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 8 июня.
6: Овен.
8: Овны энергичны в работе, упорны и усердны. Награда за приложенные усилия не заставит себя ждать. Можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями.
6: Телец.
8: Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться. Сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.
6: Близнецы.
8: День необычный, насыщенный неожиданными событиями и разнообразными сюрпризами. Природное обаяние вам не изменит, проблем в общении с новыми знакомыми опасаться не приходится. С деловой точки зрения день также вполне хорош.
6: Рак.
8: Раки могут столкнуться с финансовыми трудностями, велика вероятность задержки ожидаемых поступлений, несвоевременного возвращения долгов. Зато с профессиональной точки зрения день хорош невероятно. Есть шанс реализовать честолюбивые замыслы, воплотить в жизнь смелые и удачные идеи.
6: Лев.
8: Звезды предупреждают о высокой вероятности профессиональных трудностей. Измените свой подход, уделяйте больше внимания мелочам, контролируйте подчиненных, присматривайте за коллегами. Все это позволит избежать многих недоразумений. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего.
6: Дева.
8: Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот.
6: Весы.
8: Сегодня весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. С финансовой точки зрения день сложен. Возможно, незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи, или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком.
6: Скорпион.
8: Профессиональные успехи скорпионов будут весьма значительными, однако не следует рассчитывать на то, что помощь единомышленников будет безграничной. Наиболее сложные проблемы придется решать самостоятельно. Эмоционально сложный день, напряженный, полный разнообразных переживаний. Чувства обострены, а подсказки интуиции не всегда верны.
6: Стрелец.
8: Относительно легко стрельцы находят общий язык с близкими людьми, а вот развить в нужном русле деловые отношения представителям данного знака едва ли удастся. Зато для самостоятельной работы, творческой и научной деятельности день подходит идеально. Есть шанс найти достойное применение своим талантам и способностям.
6: Козерог.
8: Козерогам следует обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Обостряются существующие разногласия, появляются новые поводы для конфликтов и споров. Трудности в общении с деловыми партнерами также не исключены, но здесь речь идет скорее не о конфликте интересов, а о конструктивном диалоге, который вы сможете провести в нужном ключе.
6: Водолей.
8: Водолеям нужно набраться терпения. В целом день неплохой, но богатый на мелкие недоразумения, которые могут помешать достичь поставленной цели в ожидаемый срок. Компромиссы сейчас играет роль не слишком надежных заплат на истлевшем полотне. Подумайте о том, не пора ли положить начало кардинальным переменам. Схожая ситуация складывается и в романтических отношениях.
6: Рыбы.
8: Рыбам нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье, поскольку жизненный потенциал их сегодня очень низок. Не исключены значительные, но очень приятные расходы. Вам представится возможность порадовать себя давно желанной покупкой. Эмоциональный фон стабилен, радует общение и с новыми знакомыми, и близкими людьми.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Благодаря транспортной компании «Караван». Отправляйте любые сборные грузы. Будьте уверены, доставим точно ко времени. Быстро, надежно. Телефон офиса в Магадане. 210722.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» открывает склад «Автошин» в городе Магадан. При

0: 8-495-99.
1: Замурчательные скидки весьма. Шинка по-белорусски 918 рублей за килограмм. Охотский берег. Вкусно приближаем весну.
2: Мегуми встречает весну яркими красками. Разнообразие косметики для лица и тела. Средства по уходу за волосами и кожей головы. Товары для поддержания здоровья и широкий ассортимент бытовой химии от лучших производителей Японии и Южной Кореи. Качество товаров – это качество вашей жизни. Ждем вас по адресу: улица Горького, дом 4, универмаг «Центральный». Телефон плюс 7-924-691-76-42.
3: Внимание! Важное сообщение для жителей Магадана. Планируете приобрести автомобиль или спецтехнику во Владивостоке? Мы поможем доставить ее в Магадан. Компания «Армаком» – это оперативная, надежная и качественная доставка морем. Звоните 8-904-628-66-99.
4: Чтобы поднять человека в воздух, нужен воздушный шар.
5: А чтобы поднять человеку настроение, нужен воздушный шарик.
6: Сеть магазинов Joy. Огромный выбор воздушных шаров, удивительные яркие композиции для любого торжества. Сеть магазинов Joy. За воздушным настроением к нам.
7: Совместное времяпрепровождение укрепляет отношения. Экипируйтесь на лыжню, на гору, в торговом доме «Форвард». Наличие лыжи, палки, крепления и ботинки известных брендов. Также здесь вы подберете готовые лыжные комплекты для взрослых и детей. Лыжи на любой стиль катания. Классика, конек, универсал. Торговый дом «Форвард». Самый широкий выбор товаров для спорта и активного отдыха. Колымское шоссе 9, телефон 200-232. И Карла Маркса 56, телефон 625-268.
8: Отправить ваши личные вещи в центральные районы страны, сделайте два

Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. С температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и

0: Сильным. Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Кариной.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Тони Старк – это единственный Старк, которого точно не убьют в «Игре престолов».
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: Пионерская, 77А.
1: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
2: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
3: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бубни Инглиш – это язык, на котором разговаривают пилоты авиалайнеров.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветров.

0: тебя.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Их боятся караоке-клубы.
12: А медведи отбили об их уши все лапы.
11: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
12: которые захочется побыстрее забыть.
11: В выпуске «Кавер-краш».
13: Они искали признание,
11: а нашли его на Карибу.
7: Стинг написал десятки романтических баллад, так что и каверы на его хиты делают регулярно. Сегодня заценим легендарочку «Every Breath You Take» в исполнении итальянского дуэта «Melodica Bros». Претензии к их мастерству вряд ли могут возникнуть, но вот вайб оригинала полностью поломан. С другой стороны, звучание стало довольно мрачным, а местами немного зловещим, что, кстати, неплохо дополняет текст песни, в которой и не было ничего романтичного. Она скорее жуткая и повествует о том, как отвергнутый герой преследует девушку и обещает контролировать каждый ее шаг.
0: Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адаман, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адаман, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
14: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
15: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
16: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Тотальная свежесть на Карибу.
18: Томас Мраз.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.

0: бешеные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
0: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. С температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99. Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 8 июня.
7: Овен.
8: Овны энергичны в работе, упорны и усердны. Награда за приложенные усилия не заставит себя ждать. Можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями.
7: Телец.
8: Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться. Сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.
7: Близнецы.
8: День необычный, насыщенный неожиданными событиями и разнообразными сюрпризами. Природное обаяние вам не изменит, проблем в общении с новыми знакомыми опасаться не приходится. С деловой точки зрения день также вполне хорош.
7: Рак.
8: Раки могут столкнуться с финансовыми трудностями, велика вероятность задержки ожидаемых поступлений и несвоевременного возвращения долгов. Зато с профессиональной точки зрения день хорош невероятно. Есть шанс реализовать честолюбивые замыслы, воплотить в жизнь смелые и удачные идеи.
7: Лев.
8: Звезды предупреждают о высокой вероятности профессиональных трудностей. Измените свой подход, уделяйте больше внимания мелочам, контролируйте подчиненных, присматривайте за коллегами. Все это позволит избежать многих недоразумений. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего.
7: Дева.
8: Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот.
7: Весы.
8: Сегодня весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. С финансовой точки зрения день сложен, возможно, незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком.
7: Скорпион.
8: Профессиональные успехи скорпионов будут весьма значительными, однако не следует рассчитывать на то, что помощь единомышленников будет безграничной. Наиболее сложные проблемы придется решать самостоятельно. Эмоционально сложный день, напряженный, полный разнообразных переживаний. Чувства обострены, а подсказки интуиции не всегда верны.
7: Стрелец.
8: Относительно легко стрельцы находят общий язык с близкими людьми, а вот развить в нужном русле деловые отношения представителям данного знака едва ли удастся. Зато для самостоятельной работы, творческой и научной деятельности день подходит идеально. Есть шанс найти достойное применение своим талантам и способностям.
7: Козерог.
8: Козерогам следует обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Обостряются существующие разногласия, появляются новые поводы для конфликтов и споров. Трудности в общении с деловыми партнерами также не исключены, но здесь речь идет скорее не о конфликте интересов, а о конструктивном диалоге, который вы сможете провести в нужном ключе.
7: Водолей.
8: Водолеям нужно набраться терпения. В целом день неплохой, но богатый на мелкие недоразумения, которые могут помешать достичь поставленной цели в ожидаемый срок. Компромиссы сейчас играют роль не слишком надежных заплат на истлевшем полотне. Подумайте о том, не пора ли положить начало кардинальным переменам. Схожая ситуация складывается и в романтических отношениях.
7: Рыбы.
8: Рыбам нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье, поскольку жизненный потенциал их сегодня очень низок. Не исключены значительные, но очень приятные расходы. Вам представится возможность порадовать себя давно желанной покупкой. Эмоциональный фон стабилен, радует общение и с новыми знакомыми, и близкими людьми.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
3: Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. С температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Москва, привет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 8 июня.
7: Авен.
8: Полная энергичная в работе, упорная и усердная награда за приложенные усилия не заставит себя ждать. Можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями.
7: Телец.
8: Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться. Сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.
7: Близнецы.
8: День необычный, насыщенный неожиданными событиями и разнообразными сюрпризами. Природное обаяние вам не изменит, проблем в общении с новыми знакомыми опасаться не приходится. С деловой точки зрения день также вполне хорош.
7: Рак.
8: Раки могут столкнуться с финансовыми трудностями, велика вероятность задержки ожидаемых поступлений и несвоевременного возвращения долгов. Зато с профессиональной точки зрения день хорош невероятно. Есть шанс реализовать честолюбивые замыслы, воплотить в жизнь смелые и удачные идеи.
7: Лев.
8: Звезды предупреждают о высокой вероятности профессиональных трудностей. Измените свой подход, уделяйте больше внимания мелочам, контролируйте подчиненных, присматривайте за коллегами. Все это позволит избежать многих недоразумений. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего.
7: Дева.
8: Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот.
7: Весы.
8: Сегодня весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. С финансовой точки зрения день сложен, возможно, незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком.
7: Скорпион.
8: Профессиональные успехи скорпионов будут весьма значительными, однако не следует рассчитывать на то, что помощь единомышленников будет безграничной. Наиболее сложные проблемы придется решать самостоятельно. Эмоционально сложный день, напряженный, полный разнообразных переживаний. Чувства обострены, а подсказки интуиции не всегда верны.
7: Стрелец.
8: Относительно легко стрельцы находят общий язык с близкими людьми, а вот развить в нужном русле деловые отношения представителям данного знака едва ли удастся. Зато для самостоятельной работы, творческой и научной деятельности день подходит идеально. Есть шанс найти достойное применение своим талантам и способностям.
7: Козерог.
8: Козерогам следует обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Обостряются существующие разногласия, появляются новые поводы для конфликтов и споров. Трудности в общении с деловыми партнерами также не исключены, но здесь речь идет скорее не о конфликте интересов, а о конструктивном диалоге, который вы сможете провести в нужном ключе.
7: Водолей.
8: Водолеям нужно набраться терпения. В целом день неплохой, но богатый на мелкие недоразумения, которые могут помешать достичь поставленной цели в ожидаемый срок. Компромиссы сейчас играют роль не слишком надежных заплат на истлевшем полотне. Подумайте о том, не пора ли положить начало кардинальным переменам. Схожая ситуация складывается и в романтических отношениях.
7: Рыбы.
8: Рыбам нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье, поскольку жизненный потенциал их сегодня очень низок. Не исключены значительные, но очень приятные расходы. Вам представится возможность порадовать себя давно желанной покупкой. Эмоциональный фон стабилен, радует общение и с новыми знакомыми, и близкими людьми.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Улыбнулся, но в этой персе только минор.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

куда упирается бесконечность. Я нарисую тебе новый мир с такими красивыми людьми, которые не знают войны. Там, где вселенная снова становится точкой,

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. We've had a million nights just like this.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Кариба.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Магадане и 88,3 на Соколе. Оставайся на волне. What is my soul? Feel so good.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио «Карибу».

Радио Карибу Арт. Ну ты же знаешь, где хорошо. You got it, got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Факты. Захватывающие истории.
2: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
3: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. А важный он, потому что, во-первых, океаны обеспечивают большую часть кислорода, необходимого для дыхания людей, а во-вторых, это основной источник пищи и лекарств. Стоит сказать, что защитить площадь в 3/4 поверхности Земли – дело непростое, поэтому сегодня особенный день для ихтиологов и экологов. Кстати, интересно, что человек изучил только 3% мирового океана. Самой глубокой признана Марианская впадина. Она уходит вниз на 2540 километров. Причем на самом дне имеется жизнь в виде микроорганизмов. В России сегодня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник специалистов сферы социальной защиты населения. Однако своим этот день также считают волонтеры, сиделки и просто люди, неравнодушные к чужим проблемам. Кстати, история профессии довольно богатая и уходит корнями в 15 век, когда помощь в основном оказывали церкви и монастыри. Затем в 17 веке появились первые богадельни, где можно было получить пособия и даже земельные наделы. Также важным оказалось решение Петра I построить госпитали для тех, кто не мог работать по состоянию здоровья. В истории нашего города этот день запустил важный процесс, а именно в 1967 году был объявлен конкурс на герб Магадана. В итоге за основу был взят проект художника Николая Мерзлюка. Более того, от современного варианта он практически не отличался. В верхней части герба на красном фоне изображен золотой олень в прыжке, а чуть ниже расположились две звезды из того же металла. Так вот, олень олицетворяет две главные отрасли Магаданской области – добычу золота и оленеводство. А вот нижняя часть представлена в виде голубого поля, что, естественно, отражает морскую деятельность. А еще сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина. Инициатором праздника стала жительница Мексики Габриэла Дельгадо, сотрудница Национального института женщин. Она заявила, что людей, ежедневно занимающихся домашним трудом, недостаточно ценят. И стоит сказать, что это действительно так. Ведь по статистике, в семье, состоящей из 3-4 человек, за год перемывается 5 тонн посуды. Стирка и глажка одежды и белья занимает 200 часов, мытье полов около 400 суток, а настояние у плиты уходит около 300 часов. Кстати, статистики из США подсчитали, что стоимость ежемесячно выполняемой работы по дому составляет 11 тысяч долларов. Так что найди того, кто за это заплатит, а мы услышимся в «Машине времени».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: «Машина времени». На Карибу.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самое хорошее радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле оценили перспективы отношений России и США. В Кремле заявили о хорошей работе над возвращением флага РФ на Олимпийские игры 2028. Самая востребованная профессия у выпускников – инженер и врач. Подробности далее. Россия готова отвечать взаимностью Соединенным Штатам, если Вашингтон покажет готовность восстанавливать отношения. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью Центральному телевидению Китая. Он отметил, что Москва в этом вопросе терпелива и не спешит. При этом, по словам Пескова, США пока связывают развитие отношений с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Это касается и экономики, и инвестиций, и культурных связей. Представитель Кремля назвал такой подход ошибочным. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует готовность США помогать в поиске решения по украинскому конфликту. Песков добавил, что Вашингтон действует в своих национальных интересах. По его словам, Москва относится к этому с уважением, но у России тоже есть свои интересы. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, двух проведенных олимпиадах и развитой спортивной инфраструктуре. Абитуриенты стали чаще поступать на инженерное дело и медицинские специальности. Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на данные аналитиков. Согласно опросу, родители девятиклассников чаще выбирают для детей колледжи – это 56%, тогда как родители одиннадцатиклассников в большинстве своем – это 63% – нацелены на высшее образование. И лишь 11% рассматривают колледжи. Изменились и предпочтения по факультетам. Если раньше много лет лидерство удерживали IT-специальности, то в этом году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина. 15% родителей выбирают для своих детей именно такие направления. Причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Официальный курс доллара на 8 июня составляет 73 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 55 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
1: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на «Карибу Арт». По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
7: Доброе, бодрое утро.
8: Доброе утро.
7: Доброе
8: понедельник.
7: Утро.
8: И как-то вот так, знаешь, понедельник.
7: Угу,
8: я
7: да.
8: Еще и проспала сегодня.
7: Ух ты.
8: Да, на целых...
7: Это лето нас расслабляет однозначно.
8: Да.
7: Да.
8: На целых 20 минут я проспалась.
7: Какой кошмар.
8: Я выключила будильник, решила, что очень важно досмотреть сон. В общем, как-то так. Я не знаю, как так получилось. Со мной это редко бывает. Но бывает.
7: Куда мне кажется, это самая главная ошибка наша, вот всех людей. Когда ты думаешь, ну еще 5 минуточек посплю, и нормально будет. А потом бежишь волосы назад. Но зато ты начинаешь бегать по утрам. Неважно, что с криками я опоздал.
8: Вот, кстати, прочитала следующие новости, поняла, что, Заюш, ну вот нас к чему-то с тобой вот все-таки сподвигают, понимаешь? Угу. Но все-таки придется нам
7: что-то
8: сдаться. Дело в том, что 90 минут тренировок в неделю, 90 минут – это полтора часа.
7: Угу.
8: А, ну, давай так, пусть три раза в неделю, на 90 на три, полчаса три раза в неделю. Так, но все-таки придется, сдадимся мы с тобой когда-нибудь в конечном итоге вот этим всем спортивным людям. В общем, продлевает жизни на 50% вот эти вот 90 минут тренировок, угу. понимаешь, неделю. Но всего лишь, казалось бы, да?
7: Казалось бы.
8: Ну, типа 90 минут, да, не так уж и много в неделю. А, можем попробовать. Доказали это ученые. В общем, исследователи собирали данные 30 лет, ты только представь. В этой выборке участвовало 150 тысяч человек. А это,
7: ну, да, прям, конечно.
8: Это прям больше Магадана. И выявили исследователи огромную пользу от силовых нагрузок. То есть силовые именно должны быть нагрузки. Я такая сначала подумала, ну окей, 30 минут какой-нибудь там зарядки. Нет, оказывается, нужны силовые нагрузки.
7: Кошмар какой.
8: В общем, не удастся нам с тобой этого избежать. Все равно придется, да.
7: Да.
8: Полтора часа в качалке снижают риск смерти на 13%.
7: Угу.
8: Проблем с сердцем на 19%, заболеваний нервной системы на 27%, а депрессия и тревожность сходят на нет полностью, ты понимаешь?
7: Действительно, придется все-таки идти,
8: да,
7: в зал.
8: Кроме того, силовые, говорят исследователи, ускоряют работу мозга, улучшают память, мышцы. Да, угу. Вот дело в том, что ускоряют работу мозга, я бы даже, ну, честно говоря, немножко поспорила,
7: бы, да?
8: Наверное, с этим. Улучшают память, спасают от выгорания. Самая угу. сильная связка – это силовые и умеренное кардио в виде ходьбы в горку. То есть такое, походил на вот этот, как он там, тренажер есть со ступеньками, который, ну, тяжелый, ну, тяжело на нем, ну, чушь.
7: Ну, да,
8: там.
7: Конечно.
8: Вот, походил в горку кардио себе такое, ну, такое умеренное кардио, ну, не знаю, может быть, если только скорость там низкую поставить, тогда будет умеренно. После этого силовые какие-то тренировки, понимаешь, 30 минут позанимались, на 50% себе,
7: ну,
8: жизнь,
7: да,
8: продлили.
7: Ну да, в принципе, неплохо, казалось бы.
8: Но вышли равно, вышли на следующий день, тебе кирпич на голову.
7: И все, да. Вот, кстати, по поводу домашних таких, может быть, тренировок еще. Все мечтали мы, да, чтобы стало теплее. Для чего? Ну вот, например, достать велосипеды какие-нибудь, там ролики, кто на что катается.
8: А, у тебя же велосипед.
7: Ну да. Но оказывается, россияне не только об этом мечтали, чтобы позагорать, к примеру, а чтобы помыть окна. 26% респондентов сказали, мы хотим тепла просто для того, чтобы уже окна наконец-то помыть. Я их прекрасно понимаю, я вчера как раз дошла, все-таки в эту статистику вошла, но оказывается не просто так, это прекрасная домашняя тренировка. Мытье окон может служить отличной низкоинтенсивной кардионагрузкой. Этот процесс сочетает в себе элементы статики, координации, выносливости, задействуя мышцы рук, спины и пресса. А тренер как раз вот об этом рассказывает. Говорит, может даже заменить небольшую тренировку. За час мытья окон можно сжечь 150-200 калорий. У себя помыл недостаточно, да?
8: Ко
7: к соседям
8: приходил.
7: Пошел.
8: Ко мне приходил, у меня окна не мытые.
7: Вот.
8: Я, дело в том, что не потому, что вот они у меня не мытые, потому что вот не мытые.
7: Угу.
8: А потому что я жутко боюсь это делать. Вот я не могу себя пересилить. Я пробовала в прошлом году. Изнутри я их мою регулярно, как бы,
7: ну,
8: это,
7: да,
8: понятно,
7: это понятно.
8: Открывающуюся вот эту створку я мою регулярно. Но вылезти и с другой стороны помыть, угу, я не могу себя пересилить. Я в прошлом году несколько подходов делала и поняла, что нет. Но я не могу, зачем я над собой издеваюсь.
7: Это тренировка,
8: я
7: боюсь не для нас.
8: Я боюсь выпасть реально, ты понимаешь? Поэтому я задумываюсь над тем, что надо проще... Я сейчас рассказываю, да, у меня молодушки мокрые стали. Я просто думаю над тем, что нужно позвать людям, которые профессионально этим занимаются за деньги. Это намного проще.
7: Но я тебе так скажу. 150-200 килокалорий ты не сожжешь.
8: Ну,
7: а
8: да,
7: вот в кошельке калории, может быть, сожгутся, конечно. Он уменьшится однозначно.
8: Ну вот при этом... Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что для чего, то есть мы летом все мечтаем отдохнуть, как это лучше сделать, понимаешь, мне нравится, психолог.
7: То есть нам еще могут объяснить, как лучше отдохнуть
8: летом. Как лучше
7: летом.
8: Отдыхать летом, угу. Да. Вот с точки зрения психолога, угу, понимаешь? Говорят, строят большие планы практически все, да, люди. Но к осени часто понимают, что, в принципе, по-настоящему отдохнуть они так и не успели.
7: Угу.
8: Вот. И, в общем, нужно сделать, для того, чтобы сделать сезон ярким, запоминающимся, чтобы вот так. Это все-таки осенью у вас было такое, что вот ощущение, что вы все-таки отдохнули за это лето. Вот очень простой совет психолога. В принципе, для того, чтобы этот психолог особо не нужен, любой человек, а может, просто помогать смена обстановки и новые впечатления.
7: Спасибо.
8: Спасибо, Заюз. Ты такой хороший психолог.
7: Как вы, в общем, как она до этого дошла?
8: Даже не знаю. Это прям открытие какое-то.
7: Открытие однозначно.
8: А дело в том, что вот как она поясняет, восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Ну, естественно, то, что в детстве мы привыкли лето, это каникулы, значит, мы отдыхаем.
7: Ну, да, да.
8: И вот с тех пор у нас все заседает, да, ну, как бы в привычках, в подсознании.
7: На подкорке где-то,
8: да,
7: записывается.
8: Да, совершенно верно. И поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время, понимаешь? Угу. А детям и подросткам эксперт советует меньше сидеть дома, чаще пробовать новые занятия. Ну, а взрослым, по ее словам, лучше делить отпуск все-таки на две части. Сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета уже добавлять поездки, экскурсии, активный отдых.
7: Как будто бы...
8: Да, немножко, знаешь, на работе кто, вот если все решат поделить свой отпуск на две части, кто работать будет, во-первых, во-вторых, можно подумать прям любое начальство, сказать, конечно, ребята,
7: конечно, без проблем.
8: И сейчас в начале лета, и в конце лета все идите в отпуск.
7: Да, отдыхайте. И я с вами.
8: Закрываем эту контору на амбарный замок и все отдыхаем. Но, в общем, по крайней мере, к этому стремиться нужно. Пожилым людям психолог советует не ограничиваться только дачей. Угу. Нужно просто путешествовать. Понимаешь?
7: Да,
8: вот от путешествий,
7: да,
8: и смены обстановки нас вот отделяло только незнание об,
7: да,
8: этом. Понимаешь? Не то, что вот...
7: Если бы мы знали, что это такое, да, раньше.
8: Да.
7: Понимаешь? Было бы по-другому.
8: Особенно пенсионерам, знаешь, посоветовать. Зачем вы на грядках?
7: И бабуля сейчас такая вот с этой, знаешь, с подносом своей рассады такая, которая ехала на дачу, такая, а, извините, сворачиваемся.
8: Купила сразу билеты в кругосветку, понимаешь?
7: В Мальдивы эти ваши.
8: А 20 там сколько, 8 тысяч пенсии или сколько там у них, знаешь, такая, я достаточно богата, чтобы,
7: да,
8: в конечном итоге позволить себе путешествовать.
7: Никакой редиски, только Мальдивы.
8: Да, да. Ну и говорит вот психолог, что новые маршруты, прогулки, экскурсии помогают сохранять активность и, конечно, дают свежие впечатления. Угу. Спасибо вам,
7: спасибо,
8: клинический психолог Марианна Абравитова, от всего сердца.
9: Брайси Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. С температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
3: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
3: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
4: Ну, началось.
5: Вот очередная новость. Ну, как-то вот она не вовремя, честно говоря. Но с другой стороны, ладно, давайте. Оказывается, мыться каждый день вредно.
6: Здравствуйте. Спасибо, до свидания. Как это так?
5: Эта новость была бы вовремя, если бы, ну, допустим, отключили воду.
6: Отключили горячую воду, да.
5: И все такие сразу, ой, мыться каждый день вредно.
6: Опять стадии принятия вот этого прошли.
5: Но вот эта вот новость не очень хорошо летом. Ну, одно дело зимой, да, это тоже как бы, ну, когда все одеты вроде как. Но летом, когда в маршрутке, в общественном транспорте, знаешь, вот это... Ну, есть такой грех у некоторых людей, да, которые да, теперь могут просто оправдываться тем, что такие, вообще-то мыться вредно каждый день.
6: Кошмар.
5: В общем, о вреде ежедневной помывки вот этой самой рассказали ученые. Говорят, ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если каждый день намываться, вода убирает естественный жировой слой, который удерживает влагу под кожей, защищает ее от микробов и раздражителей. Кожа становится сухой, чувствительной и будет вообще трескаться.
6: Вот как. Главное, чтобы лицо не трескалось.
5: Что-то как-то я...
6: От множества желаний.
5: Слава богу, трещин никаких не заметила на своей коже. Вот. Ну, понятно, что она становится сухой, но что делать? Для этого косметологическая промышленность очень сильно развита в мире. Для того, чтобы
6: крем помазал.
5: Особенно, говорит, опасно мытье для людей с сухой кожей и для тех, кому за 40.
6: Ух ты! За 40 резко перестаем мыться. Прям в день рождения начинаем.
5: Да. Душ может нанести больше вреда, чем пользы, понимаешь?
6: Ух ты! Это, конечно, ну, очень
5: вообще
6: интересно.
5: Не вообще не мыться.
6: И опять, вот я всегда представляю, кто из ученых и как им в голову приходит провести какие-либо исследования на заданную тему. Вот сидят два ученых, и один другому говорит: слушай, тебе что-то попахивает, дружище. А он говорит: ща, подожди, проведу исследование, и я тебе все докажу.
7: Цитатник на Карибу Арт.
8: Радио Карибу.
9: Все сложно. Это когда ты сидишь и думаешь, нужно ли тебе искать мужика, или он у тебя уже есть.
7: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
8: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

Музыкальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
2: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия обсуждает отмену виз с 4 странами. Россия планирует ужесточить правила продажи лекарств. Россияне готовы подрабатывать курьерами. Подробности далее. Россия обсуждает полную отмену виз еще с 4 странами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз Зимбабве и Мозамбиком. Закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо с предложением замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу ради дополнительного заработка. Еще треть участников заявили, что не стали бы работать курьерами ни при каких условиях. Оставшиеся выбрали вариант другое. При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Медианная зарплата доставщиков достигла 190 тысяч рублей. Официальный курс долларов на 8 июня составляет 73 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 55 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
11: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир – долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах, а еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104,2 FM.
3: Жизнь моя жестянка.
9: Да, с добрым утром еще раз для тех, кто только сейчас к нам подключился. Здесь, на радио Карибу Арт, мы с Наташкой, Наташка Белая, я Таня Брайс, рада вас приветствовать. Утреннее шоу, ну, началось 9 часов 5 минут, 8 июня. Сегодня призадумалась. В принципе, 8 июня уже, знаешь, ну, как бы...
3: Я еще держусь.
9: Ничего себе, я бы так сказала.
3: Я еще держусь и говорю каждый раз, это только начало, еще все впереди.
9: Да?
3: Да. Да.
9: Ну ладно.
3: Как будто бы еще даже...
9: А что впереди за
3: лето? Лето. Еще как будто бы ветер такой весенний, еще вот он не летний. Вот еще нету такого ощущения вот полного прям летнего погружения. Угу. А так хочется
9: скорее. У меня сегодня уже погружение, я достала балетки.
3: А я хожу теперь без куртки. Мы просто бунтарки.
9: Так что с добрым утром, надеемся, в понедельник все-таки, ну, какой бы, знаешь, вот это, ну, вообще-то расхожее выражение «понедельник, день тяжелый», но ведь это неправда. Это просто день.
3: Да.
9: Ну, недели.
3: Прям во вторник как будто всем легче стало. Прям проснулся такой, слава богу, этот понедельник прошел.
9: И говорит.
3: Вторник прям шикарно.
9: Ну, потому что мы же сами обозначаем, тяжелый он, не тяжелый. Как настроишься с самого утра, так и проведешь. Поэтому мы за то, чтобы вы в хорошем настроении все-таки просыпались и шли на работу. Для этого работа, конечно, должна быть любимой, для того, чтобы с удовольствием выходить.
3: Да.
9: К сожалению, не у всех так.
3: Но нужно как-то позитивно
9: стремиться к этому.
3: Да. Тем более, вот говорят, россияне стали чаще радоваться жизни. По данным ВЦИОМ, 35% россиян находятся в жизнерадостном состоянии. Это самая многочисленная, кстати, группа среди всех эмоциональных состояний. 25% опрошенных испытывают все-таки тревогу. 22% находятся в сдержанном состоянии. Такие, ну и ладно.
9: Угу.
3: И не весь, и не туда, и не рыба, и не мясо, как говорится. 18% эмоционально ярко реагируют на все, что происходит, например, вокруг, да, могут и сэмоционировать, и поплакать, например. Но вот, кстати, говорят, что еще россияне стали чаще плакать в кровати, чем спать. Да, до 26% опрошенных едят чипсы и пиццу под одеялом. 16% опрошенных используют кровать, чтобы тихонечко выплакаться.
9: Батюшки.
3: Да, а про сон вспомнили, кстати, только 14%. Они такие, мы кровать используем для того, чтобы поесть пиццу или поплакать. Также 18% листают маркетплейсы в кровати, понимаешь, вместо того, чтобы поспать. Вот такая вот плачевная какая-то статистика. А говорят, еще спальня для того, чтобы спать. Они там пиццу едят, понимаешь, маркетплейсы вот это вот листают. А потом, конечно, откуда зависимость от маркетплейсов?
9: Вот, кстати, по поводу зависимости от маркетплейсов нашли же, оказывается, очень интересную такую стуковину по поводу. Быстро хотела пролистнуть, тут сижу, потому что в Корее набирает популярность. Мне кажется, уже скоро и в России то же самое ведут сайты, стали популярны у корейцев, которые называются фейк-шоппинг.
3: Ой, что такая классная такое? Штука.
9: Да. На сайтах по доставке одежды или еды вы добавляете товары в корзину, вбиваете свой адрес, делаете как бы заказ. Курьер якобы выезжает по вашему адресу.
3: Да.
9: Его передвижение даже можно отслеживать на карте. На самом деле вам никто ничего не везет. Слава богу,
3: решила побороть свой шопоголизм.
9: Да. Слава богу, деньги с карты за это тоже не списываются. Ну, то есть, ну, вот такой фейк-шопинг, понимаете?
3: Да. Когда страдаешь, хочется какие-нибудь, хоть немножечко покупочек каких-нибудь
9: сделать. Да, да, да. И вот говорят, что именно таким образом можно побороть свой шопоголизм или даже голод, то есть, когда ты еду заказываешь, получить заряд быстрого дофамина от какой-то вот этой покупочки, понимаешь? Но при этом очень даже сэкономить. Мне кажется, ну, насчет голода,
3: не
9: я
3: знаю.
9: Бы, конечно,
3: я даже
9: поспорила.
3: Бы этому несуществующему курьеру бы дозвонилась и спросила, а где мой заказ?
11: Брайс и Белый у микрофона.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Нордтрак. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Нордтрак. Качество всегда в комплекте.
3: Магазин Мегавольт. 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин Мегавольт. Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин Мегавольт на Пролетарской, 49.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатно.

0: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
1: МКС на связи, стыкуемся, встречаю груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. No fighting. We got the refugees over here.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. С температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 8 июня.
3: Овен.
2: Овны энергичны в работе, упорны и усердны. Награда за приложенные усилия не заставит себя ждать. Можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями.
3: Телец.
2: Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться. Сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.
3: Близнецы.
2: День необычный, насыщенный неожиданными событиями и разнообразными сюрпризами. Природное обаяние вам не изменит, проблем в общении с новыми знакомыми опасаться не приходится. С деловой точки зрения день также вполне хорош.
3: Рак.
2: Раки могут столкнуться с финансовыми трудностями, велика вероятность задержки ожидаемых поступлений и несвоевременного возвращения долгов. Зато с профессиональной точки зрения день хорош невероятно. Есть шанс реализовать честолюбивые замыслы, воплотить в жизнь смелые и удачные идеи.
3: Лев.
2: Звезды предупреждают о высокой вероятности профессиональных трудностей. Измените свой подход, уделяйте больше внимания мелочам, контролируйте подчиненных, присматривайте за коллегами. Все это позволит избежать многих недоразумений. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего.
3: Дева.
2: Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот.
3: Весы.
2: Сегодня весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. С финансовой точки зрения день сложен, возможно, незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи, или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком.
3: Скорпион.
2: Профессиональные успехи скорпионов будут весьма значительными, однако не следует рассчитывать на то, что помощь единомышленников будет безграничной. Наиболее сложные проблемы придется решать самостоятельно. Эмоционально сложный день, напряженный, полный разнообразных переживаний. Чувства обострены, а подсказки интуиции не всегда верны.
3: Стрелец.
2: Относительно легко стрельцы находят общий язык с близкими людьми, а вот развить в нужном русле деловые отношения представителям данного знака едва ли удастся. Зато для самостоятельной работы, творческой и научной деятельности день подходит идеально. Есть шанс найти достойное применение своим талантам и способностям.
3: Козерог.
2: Козерогам следует обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Обостряются существующие разногласия, появляются новые поводы для конфликтов и споров. Трудности в общении с деловыми партнерами также не исключены, но здесь речь идет скорее не о конфликте интересов, а о конструктивном диалоге, который вы сможете провести в нужном ключе.
3: Водолей.
2: Водолеям нужно набраться терпения. В целом день неплохой, но богатый на мелкие недоразумения, которые могут помешать достичь поставленной цели в ожидаемый срок. Компромиссы сейчас играют роль не слишком надежных заплат на истлевшем полотне. Подумайте о том, не пора ли положить начало кардинальным переменам. Схожая ситуация складывается и в романтических отношениях.
3: Рыбы.
2: Рыбам нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье, поскольку жизненный потенциал их сегодня очень низок. Не исключены значительные, но очень приятные расходы. Вам представится возможность порадовать себя давно желанной покупкой. Эмоциональный фон стабилен, радует общение и с новыми знакомыми, и близкими людьми.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Лето. Это когда в 4 утра людей в сети больше, чем в 10 утра.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: Их! Ух! Что сулит нам этот день?
10: 8 июня, да, на календаре. Сегодня в народном календаре этот день отмечен как день Карпа Карполова.
9: Ух ты!
10: Карпа Карповича Карполова.
9: Да, да.
10: Карпа Карповича Карпова. Так, что можно делать, чего делать нельзя? Сегодня 8 июня. Я не могу это разделить. Я посмотрела кусочек выступления дискотеки «Авария». Я тебе... Это невозможно развить. Ладно.
9: Соберись.
10: Седина в бороду, без ребру. Ладно, закину в нашу тагашку тоже. Что можно делать, чего делать нельзя сегодня, 8 июня. В этот день наши предки отправлялись на рыбалку.
9: Ну, за Карпом Карповичем вот этим.
10: Как раз. Считая, что именно сейчас можно рассчитывать на щедрый улов. Слушай, у нас сейчас рыба какая-нибудь идет?
9: Камбала.
10: Да?
9: Повсеместно камбала.
10: Девушкам сегодня не следует приближаться к водоем. Там злые мужики рыбачат.
9: Ну, конечно.
10: А мужчинам не надо заходить в воду. Угу. То есть рыбачить надо, но в воду сходить нельзя. Потому что русалки могут вас утащить на дно.
9: Сирена такая ля-ля-ля. Там песенки.
10: Не стоит сегодня полагаться на интуицию. По поверьям, в этот день она может сбить с пути и привлечь неприятности.
9: Такое нам не надо.
10: Не спешите и не суетитесь сегодня, чтобы не отпугнуть удачу и счастье.
9: Угу.
10: Понедельник, что ж спешите суетиться?
9: И начали на расслабоне.
10: Рекомендуется обновить одежду и постельное белье.
9: Угу.
10: Постирать вещи. Бесплатный день отменяется.
9: Все это делали в выходные.
10: Сегодня? Обновить одежду отменяется бесплатный день?
9: Да, видимо, да.
10: Постирать вещи, навести порядок. Думаю, вчера всем этим занимаюсь. У меня, извините. Такие действия помогут обрести внутреннее спокойствие и привлечь в жизнь достаток и благополучие. Придется ради такого-то,
9: понимаешь? Ну, наверное, может быть, да.
10: Нельзя ходить в грязной одежде и держать дом в беспорядке. Это может обернуться болезнями. Ну, короче, вот так вот, да. Избегайте ссор с близкими. Конфликты рискуют затянуться и привести к серьезному охлаждению отношений или даже к разрыву.
9: Ух.
10: Не стоит припоминать окружающим старые ошибки. Унижать кого-либо, распускать сплетни. Вскоре это может обернуться слухами уже о вас. Да пусть, Господи, прямо. Вот как вот мы можем от этого
9: отказаться? Да?
10: Это же вот...
9: Жизненная кредо.
10: Да. Не напоминайте должникам об их обязательствах.
9: Очень
10: иначе
9: интересно.
10: Вернуть деньги будет сложно. Не пересаживайте растения на новом месте, они могут не прижиться. Так, народные приметы. Комары сбиваются в густые стаи.
11: Не надо.
10: К теплой дождливой погоде. Рыба часто выходит на поверхность и плещется. Выходит на поверхность.
11: Так встала, стоит с чашечкой кофе.
10: Руки в боки такая.
11: Да.
10: Ну, в общем, если выходит на поверхность и плещется, то жди осадков. Если в водоемах наблюдаются приливы, ну, как бы логично, да?
11: Ну да, там и отливы, и приливы.
10: Будет тепло. Отливы. Предвещают похолодание и дожди. Вот такая вот, в общем, качели вот эти.
11: Да, то тепло, то холодно. Тепло, то холодно.
10: Тепло,
11: то холодно.
10: Тепло, похолодание и дожди. Обилие щавеля сулит теплое лето. Ну, какой щавель? Даже листьев еще на деревьях нет. Слушай, я так расстроилась, кстати, из-за этого. Сейчас, ладно. Если после полного затишья вдруг поднимается ветер, ну, в Магадане всегда так. Погода вскоре изменится. А птицы активно ныряют и резвятся в воде.
11: Вместе с рыбами, которые вот это плещутся.
10: По поводу, говорю, расстроилась. Я как-то, честно говоря, особо не задумывалась над этим. Но когда тут посмотрела в запретограмме очередной рилс, человек ходит, малину собирает. Я думаю, вы меня извините.
11: Мы за него рады, но нет всей души.
10: Ну, я в этот момент поймала себя на том, что как бы у нас еще нет листьев на деревьях.
11: А ты уже малину собираешь.
10: А у них не то, что там уже, то есть она успела отцвести, мало того, что, да, она успела сделать зависть, эти ягоды уже созрели, и у них уже собирают. И я такая, вы меня, конечно, извините.
11: Несправедливость. Да, мы как только в августе соберем первую малину.
10: Так расстроилась я, короче, из-за этого. Так, смотрим, что у нас тут таролог-астролог, значит, нам рассказывает на сегодня, какие прогнозы.
11: Прогнозы вот эти вот астрологические.
10: Название даты переводится с китайского как «опасность».
11: Dangerous.
10: Но не стоит пугаться раньше времени.
11: Год опасности коричневый.
10: Это подходящая дата для благотворительности, религиозных мероприятий. Нужно посетить храм или личное место силы, сделать любое пожертвование в фонд, которому доверяете, или просто помочь тому, кто в этом нуждается.
11: Девочки, обнимаемся с деревьями сегодня.
10: В такие дни вы как будто наполняете личную корзину положительной кармы, и впоследствии это обязательно принесет свои плоды.
11: Это можно даже покупки с выбышки. Так это, наполняю корзину своей положительной кармой.
10: Да-да-да. В эту дату желательно уединиться, побыть в стороне от толпы, подумать о жизни, уделить внимание оздоровительным процедурам и воздержаться от разнообразных искушений.
11: Ух ты!
10: День подходит для начала проектов с четкими сроками и жесткими дедлайнами. Возможны... Почему я... Вот ты знаешь, я часто забываю и писать, и читать. Я, ну, предлог «не».
11: Его не существует в этой вселенной.
10: Я когда...
11: Только изобилие. Да. Никаких ограничивающих убеждений.
10: Я когда с подружками переписываюсь, я забываю написать «не», и они потом, ну, как бы у нас из-за этого начинают...
11: Ну, конечно, это совершенно меняет в корне дело.
10: Да, ты представляешь. Я такая, елки-палки, я опять забыла написать «не». Я читать его забыла.
11: Главное, «ю» она не забывает писать, а «не» забывает.
10: В общем, день не подходит для начала проектов с четкими сроками и жесткими дедлайнами. Возможны задержки и внезапные препятствия. Физические упражнения приветствуются, но нужно быть аккуратными с тяжелыми весами, экстремальными видами спорта, потому что сегодня повышается вероятность травм и повреждений. Особенно нужно сегодня беречь позвоночник. Окружающие могут вести себя чуть более агрессивно, чем обычно. Не обращайте внимания на явные провокации, постарайтесь воззвать к адекватности тех, кто способен услышать голос разума, выяснение отношений не принесет никаких бонусов.
11: Вот.
10: Козочки сегодня, те, кто родился в год козы, те избегают принятия судьбоносных решений, значит, работать должны сегодня другие зверушки, а вот козочки должны сегодня отдохнуть.
11: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
12: Если делать много дел сразу, можно обделаться.
5: Ой, реклама.
3: Реклама на радио Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
3: Телефон рекламной службы 65 единиц.
12: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе Вичай-10 мощностью 200 киловатт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Калмыцкое шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
13: Зеркала любых, самых причудливых форм.
14: «Митрал». Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
15: Насчет зеркал звони в «Митрал».
16: 200 ровно 800.
14: «Митрал».
17: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
18: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
19: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
18: Ясно.
19: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
18: Понятно.
19: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
20: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
21: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
22: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
23: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
26: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
27: Тотальная свежесть на Карибу.
28: Ваня Дмитриенко. След.

Музыкальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Обман века. Хотели удочерить девочку, а взяли в дом женщину под 40. Или лайфхак, как сделать, если не хочешь работать. В Бразилии арестовали 37-летнюю женщину, которая 14 месяцев выдавала себя за ребенка.
2: Больше года.
1: Она жила в приемной семье под именем Габриэль и уверяла, что ей всего 12 лет. Как вообще такое возможно? В целом, как это возможно? Женщина пришла, значит, в местную церковь, представилась новым именем, вот это Габриэле как раз, и рассказала прихожанам, что сбежала от жестокого обращения в семье. Верующие помогли ей с жильем, а затем одна из семей решила оформить над бедняжкой опеку. Свою взрослую внешность мошенница объясняла тяжелыми болезнями и гормональной терапией. Чтобы убедить опекунов, она истерила, пищала, ела из бутылочки и имитировала панические атаки.
2: Причем она достаточно крупная по фотографиям женщины. Да. Ну, как бы совсем на ребенка. Вообще не тянет никак.
1: Семья заподозрила все-таки что-то неладное и обратилась в полицию. Выяснилось, что та же схема уже у этой женщины работала в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и других штатах. Вот такая вот загадочная история Бенджамины Батовной.
2: Слушай, не хочешь работать, да, и вот это вот, на какие только не пойдешь ухищения.
1: Чудесный лайфхак.
2: Нет, лучше не надо таким пользоваться, это же ужасно. Тут смотрю тоже, вот запуск сети 5G, то, чего так Боня боится.
1: Или, да, или шапочка из фольги. Да, да, да.
2: Так вот, в России возможен запуск 5G уже этим летом, однако абоненты говорят, не почувствуют никаких изменений. В общем, об этом сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов появится значок 5G.
1: Но на самом
2: но
1: деле...
2: Но реальная скорость... При этом останется на прежнем уровне. Так вот, по оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет лишь в крупнейших городах России. Это, знаешь, самый быстрый отключенный интернет. Получается так.
0: Брайс и Белый.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия обсуждает отмену виз с 4 странами. Россия планирует ужесточить правила продажи лекарств. Россияне готовы подрабатывать курьерами. Подробности далее. Россия обсуждает полную отмену виз еще с 4 странами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком. Закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо с предложением замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу ради дополнительного заработка. Еще треть участников заявили, что не стали бы работать курьерами ни при каких условиях. Оставшиеся выбрали вариант «другое». При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Медианная зарплата доставщиков достигла 190 тысяч рублей. Официальный курс долларов на 8 июня составляет 73 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 55 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Новости на радио Карибу Арт.
12: Сплетничная.
13: Сплетничная.
12: Сплетничная.
14: Сплетничаем
15: немножко про звезд шоу-бизнеса. Вот Дане Милохину грозит административка за третью неявку по повестке в армию. Ну, немножко, подробностей. Разыскивает его Красногорский военкомат. Из тикток-хауса в Красногорском районе он не выписался, когда улетел жить в Эмираты. Милохин не отмечается по месту прописки, игнорирует повестки. Естественно, как он это может делать, пребывая в Эмираты. Эмиратах. За это ему, между прочим, светит административка и штраф до 30 тысяч рублей за уже третью неявку. Вообще, говорят, здоровье у молодого человека в порядке, кроме зрения. Вот. Но по словам, это все по словам отчима. Проверить это работники военкомата не могут до сих пор. Дань Милохин умудрился заработать огромное количество денег в своем возрасте и при этом намного быстрее их все, скажем так, прожить, что в конечном итоге и в Макдональдсе, и курьером, и где он только не подрабатывает для того, чтобы хоть как-то поддерживать, ну, обеспечивать себе потребности ежедневные. Вот теперь и от военкомата все это время скрывается. Шоу Паши Воли выходит на ТНТ уже даже, не помню, года два, наверное, по воскресеньям. И его бессменным ведущим все это время, все эти годы, был Илья Соболев. Но вот тут стало, в начале мая стало известно, что Илья Соболев больше не будет одним из ведущих шоу «Воли». Как раз-таки это Паша сам об этом объявил. Временно, ну там, он... Причем Паша Воля теперь каждый раз подбирает каких-то себе новых там соведущих. То это Джиган, вот насколько я видела, то это был Прохор Шаляпин. То есть, ну, просто какие-то приглашенные гости исполняют роль соведущего. Пока у Паши Воли, я думаю, что он просто пока не может себе найти какого-то такого человека.
3: Да, коллегу. Постоянно.
15: Так вот, Илья Соболев впервые прокомментировал свое решение распрощаться с проектом, с которым был связан последние 3 года, даже, оказывается, не 2, а 3 года, идет это шоу. В общем, Илья дал понять, что хотел бы попасть в проект, где соведущие выступают на равных. Ну, то есть, понятно, им... да?
3: Да.
15: Я, ну вот что он сам говорит, я всегда мечтал в таком шоу поработать, где всем пофиг на шоу. А там так все важно. Там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа, заявил Соболев. А также он не стал скрывать, что решение было обдуманным. Шоу «Воли» Соболев уже перерос, по его словам. Говорит, я давно хотел уйти, просто не было возможности. Мне там было немножко тесно, но все-таки контракт, видимо, на 3 года,
3: ну, конечно,
15: у него был заключен.
3: Да.
15: Но как бы я делал свою задачу, моя задача была стараться шутить, а это я это выполнял все за деньги. Все закончилось, и я такой, окей. Кстати, я не знаю, кто там сейчас на моем месте. Также он заверил, что сохранил хорошие отношения все-таки с Пашей Волей после ухода из проекта. В прошлом он также тепло отзывался о всех своих коллегах. То есть, ну...
3: В целом, полюбовно-то разошлись.
15: Да, получается, да. Что да. Я, кстати, сейчас что-то вспомнила. Я очень люблю шоу на ТНТ, которое называется «Однажды в России».
3: Да.
15: И там Азаматик, мой любимый, любимому Сагалиев, да, всегда выполнял, то есть исполнял роль мэра.
3: Да, да.
15: Такого замечательного. И в определенный момент говорят, что с ним не продлили контракт, по каким причинам не объясняется. И, естественно, ему пришлось уйти значит, с
3: мы
15: роли
3: были
15: мэра
3: тогда вообще
15: в этом шоу. Да, говорил
3: расстройство.
15: Да, да. Как-то он сам это? Так вскользь говорил о том, что вроде бы на другом телеканале у него будет шоу, как так. Но сейчас, конечно, в итоге он сняли новый сезон «Музыкальной интуиции», где он продолжает быть ведущим. И буквально недавно он вернулся, его вернули, видимо.
3: Замечательно, потому что сразу были комментарии, и у меня первая мысль была в голове. «Однажды в России» без Азамата это уже как будто бы, ну, не то совершенно.
15: Ну, конечно.
3: Его будет максимально не хватать. А мало того, у него вообще одни из главных ролей там постоянно,
15: да,
3: были.
15: Да.
3: Он и, ну, главные роли все исполнял. И как ведущий, и как певец в конце, да? Поэтому... Как это «Однажды в России» без
15: Азаматика? Ну, они как-то сейчас немножко переформатировались, мне перестает нравиться. У них там каждая серия сейчас посвящена отдельному герою. То это вдруг была Бузова.
3: Ну, прощупывают новые, да, какие-то варианты.
15: Вот последний выпуск был посвященный полностью Картунковой. Как-то мне, честно говоря, ну, формат не очень заходит. А тут еще как раз на днях он, Мусагалиев, Азаматик, последние несколько лет принимал участие в рекламе «Мегафона». Ты же помнишь прекрасно,
3: да,
15: огромное,
3: конечно,
15: количество роликов рекламы «Мегафона». И тут, видимо, то ли тоже закончился контракт, то ли что-то еще. На днях смотрю, Азамат Мусагалиев рекламирует МТС,
3: да.
15: Это да, так да. забавно. Ну,
3: как раз вчера буквально смотрела эту рекламу, такая, о, здравствуйте. Как это он здесь оказался?
15: Представляешь, ну, МТС умудрились, видимо, предложить ему такой хороший контракт, что он такой, да, а что, я вчера был мегафон, сегодня МТС.
3: Ну, мы просто любим Азамата Мусагалиева.
4: Прайс и белый микрофон.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг.

0: рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июня в Сусумане облачно. Возможен дождь с температурой от 15 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 15 до 12 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 8 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная.
4: Сплетничная.
3: Сплетничная.
5: Костюм Мэрилин Монро продали за 450 тысяч долларов. Это приблизительно 33 миллиона рублей. Наряд от Кристиан Диор стал самым дорогим лотом в рамках аукциона к юбилею звезды. Его Монро носила во время медового месяца с Джоди Маджио. Также на аукционе продали серьги ее за 387 тысяч долларов. Часы за 100 тысяч долларов. Ее личную телефонную книжку за 74 тысячи долларов. Письма от Артура Миллера за 62 тысячи долларов и даже рентгеновские снимки. Представляешь? Общая выручка аукциона 2,5 миллиона долларов. Приблизительно 183 миллиона рублей.
6: Так, платьев есть много, сережек много.
5: Так.
6: Часов штук 5. У меня рентгеновских снимков нет. Короче, все вышеперечисленное тоже могу продать. Даже не так задорого, дешевле.
5: Да, да.
6: Отдам дешевле.
5: Открываем аукцион. Мне нужен молоточек вот этот. Пуньк.
6: Я чисто буду ипотеку закрыть.
5: Да, и все. И в целом-то можно дальше жить спокойно. А также Сергей Жуков рассказал о конфликте с группой Иванушки Интернешнл. Говорит, я запомнил навсегда. И до сих пор держит обиду. До выхода в свет нетленки Алешка. Еще. Песня должна была стать, как сейчас модно говорить, фитом. То есть он должен был не только ее выпустить, группа «Руки вверх», а, оказывается, хотели с Иванушки Интернешнл. Будущий хит как раз предложили исполнить этой группе, но популярность, говорит, вскружила им голову, по словам Сережи Жукова. Что он сам говорит? В блоге своем, кстати, поделился этим. «Я, как положено, звоню в продюсерский центр ребятам, объясняю, кто я, что хочу предложить совместный трек. На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда. Со всяким, культурно скажу, экскрементом они не поют. И гудки».
6: Слушай, ну, эта ситуация была показана в фильме про «Руки вверх».
5: Он говорит, да, вот для тех, кто... Он говорит, моя группа уже собирала залы, и для меня, говорит, это большой удар был прямо под дых, фактически, после такого ответа. Но это было очень жестко. Говорит, все, он списывает на то, что все-таки эта популярность вскружила голову настолько. Хотя Алешка-то хит.
6: Ну, слушай, ну, с другой стороны, причем здесь парни из группы Иванушки Интернешнл, если это не они ему конкретно об этом говорили.
5: Да, это же продюсерский центр, да, в целом-то, да, ответил, поэтому... Тем более даже не посовещались, знаешь, как,
6: ну,
5: бы,
6: да,
5: принято решение было моментально, молниеносно фактически.
6: Вот никогда такого не было. И вот опять Ларису Долину могут выдворить с ее территории.
5: Да что ж такое?
6: МВД выяснит, кто сбрасывает с ее пруда сточные воды в прибрежную защитную полосу ручья.
5: Угу.
6: По данным 112... Запрос в министерство уже отправлен. До этого саратовский бизнесмен обратился в прокуратуру с требованием выселить певицу. По его словам, артистка незаконно возвела искусственный пруд в прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье. Он отмечает, что это запрещено водным кодексом, и как раз-таки вот идут сточные воды в прибрежную защитную полосу этого ручья. Также этот бизнесмен, который подал заявление в прокуратуру, рассказал, что действия Долиной привели к уничтожению почвенного слоя.
5: Вот так.
6: Да, а при этом Долина собирается, готовится к тому, что снимут, значит, сериал по ее жизни.
5: Ой!
6: Да, очень она этого хочет, сказала. В общем, такие дела.
5: Прям кассовые сборы представляю. Ну, кстати, намечается еще один жилищный скандал. Сын Децла, да, Антоний Толмацкий, выгоняет свою маму
6: из квартиры.
5: Да. Угу. Выставила она в своем блоге этот статус, на котором видно, как Антоний требует ее уйти из квартиры, так как ему необходимо отфотографировать ее для продажи. Как утверждает сама мать, она живет в ней честно и не представляет, почему сын так жесток с ней поступает. Ранее он же как раз рассказал, что вообще живет за счет своей девушки. Угу. Ну и вот теперь решил заработать с помощью продажи квартиры.
6: Ну вот, причем мы решили узнать у самого этого звездного наследника, в чем причина такого некрасивого поведения, потому что, ну, мама, кстати, мама-модель Юлия Киселева, она опубликовала как раз видео с сыном, и он причем видел, что она снимает, и кричит ей на видео: перестань снимать.
5: Тебе это все равно никак не поможет.
6: Да, да, да. В общем, решили журналисты получить от него комментарии, однако в ответ получили просто порцию мата, как они сами пишут. Все комментарии через менеджера, заявил он, особенно по семейным обстановкам. Иначе я вас заблокирую. Все, давайте вот без этой...
5: Угу, ерунды.
6: До свидания, я занят, заявил Толмацкий-младший. Так что, в общем, да, было...
5: Что-то стал он попадать в последнее время в инфополе как-то не в очень хорошем свете.
6: Живет за счет своей девушки, при этом пытается найти способы заработка, в общем, и стал он очень, ну, участвовать, то есть, во многочисленных шоу,
5: да,
6: потому что там все равно платят за каждый съемочный день, хотя бы, видимо, таким способом пытается денег заработать.
5: Вот, в принципе, я его помню только, когда он объявился в шоу «Выживалити», где ведущим Мить Фомин выступал. Вот до шоу «Выживалити» «Наследники» как раз, я его вообще нигде не помню. А потом вот началось, вот после этого шоу, он как будто бы старт начал. Начали, видимо, может быть, о нем как-то говорить, начали вспоминать, и он такой: о, можно попытаться вылезти. Но как-то вылез-то по итогу не очень симпатично.
6: Очень некрасиво все это. Хотела сказать, не очень красиво, а говорю,
5: это
6: что
5: очень
6: вообще
5: некрасиво.
6: Некрасиво, да.
5: Ну, началось.
2: Карибатека. Карибатека.
5: Карибатека.
6: Да. Что значит карибатека? У нас есть...
5: У нас есть
6: наш телеграм-канал, да. До сих пор не закрыли телеграм, между прочим. А то все-таки перебежали сразу во все куда угодно, начали. Ну, когда все эти разговоры начались, да, все такие: а что же делать?
5: Перебазироваться срочно.
6: Как мы будем без телеграма? Да, все. Но пока дышит, по крайней мере, с переменным успехом.
5: Да, да.
6: Продолжает дышать на этом.
5: На ИВЛ, как ты говоришь.
6: Да, на ИВЛ. Вот. В общем, если у вас есть телеграм, продолжайте им пользоваться, зайдите в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, оно началось. И под последней картиночкой в нашем канале, в комментариях, вы можете заказать абсолютно любую песню, которую вам хочется услышать прямо сейчас. Ну, она может быть в качестве поздравления, в качестве приветов, в качестве признаний, в конце концов, почему бы нет. Да или просто поднять себе любимую настроение в этот понедельник, почему бы и нет. Так что заходите, пишите, нет никаких препятствий.
2: Брайс и Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Ваня Дмитриенко. «След».

0: Хариба отсека.
1: Да.
0: Да.
1: Если в ближайшие еще полчаса появится вдруг желание поучаствовать в нашем эфире. Быстро хотела что-то сказать.
0: Ну и просто послушать любимые песни.
1: Да, для того, чтобы послушать любимую песню, если она не звучит в нашем эфире, а вам очень хочется ее услышать на нашей волне, заходите в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось, и в комментариях под последней картиночкой, да в принципе под любой абсолютно, можете название этой песни написать, и Наташка с удовольствием для вас эту песню поставит.
0: И коллеге такой говоришь, слышишь песню? Играет. Я поставила.
1: Да.
0: Да.
1: Вот. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь уже до пятницы. Наташка, конечно, останется как рулевой муза-боза, рулевой эфира до двух часов дня с вами. Так что приятного понедельника, пусть он будет легким.
2: Брайс и белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле оценили перспективы отношений России и США. В Кремле заявили о хорошей работе над возвращением флага РФ на Олимпийские игры 2028. Самая востребованная профессия у выпускников – инженер и врач. Подробности далее. Россия готова отвечать взаимностью Соединенным Штатам, если Вашингтон покажет готовность восстанавливать отношения. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью Центральному телевидению Китая. Он отметил, что Москва в этом вопросе терпелива и не спешит. При этом, по словам Пескова, США пока связывают развитие отношений с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Это касается и экономики, и инвестиций, и культурных связей. Представитель Кремля назвал такой подход ошибочным. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует готовность США помогать в поиске решения по украинскому конфликту.